0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 27 июня, чтим память блаженного Леонида Федорова, мученика, экзарха русских католиков восточного обряда. Обучался в Петербургской православной духовной академии, перешел в католичество. В 1911 году был рукоположен

0: назначен священником восточного обряда. В 1917 году назначен экзархом католиков восточного обряда в России. Главной идеей в служении блаженного Леонида было распространение и популяризация здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством. Богатое духовное наследие блаженного Леонида и свидетельства знавших его людей говорят о том, что его духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Вся жизнь блаженного Леонида полна сознательного принятия креста и страданий, готовность вновь и вновь сораспинаться Господу. Отец Леонид скончался 7 марта 1935 года. В 2001 году отец Леонид Федоров причислен к лику блаженных. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Итальянская епископская конференция выразила близость пострадавшим от землетрясения в Венесуэле и выделила 500 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь. Средства поступают из системы 8-тысячных механизма налоговой поддержки католической церкви в Италии и отправляются в Венесуэлу через благотворительную организацию «Каритас». В послании, направленном председателю епископской конференции Венесуэлы, архиепископу Хесусу Гонсалесу де Сарате Саласу, кардинал Матео Дзуппи, глава итальянского епископата, выразил духовную поддержку пострадавшим общинам и подтвердил солидарность с церковью Венесуэлы. Он упомянул о страданиях тех, кто потерял близких, ищет родственников или лишился жилья, а также отметил вклад спасателей, медиков, волонтеров и церковных общин, работающих в условиях разрушений. Приоритетными видами помощи названы обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, поддержка людей, лишившихся жилья или оказавшихся в трудном положении. При этом подчеркивается необходимость координировать гуманитарные инициативы и направлять помощь через официальные каналы. Информация о ситуации и способах поддержки доступна через ресурсы итальянского отделения «Каритас». Ссылка для пожертвований размещена на нашей странице.

18 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. За 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов. В советское время, рассказывает психолог Ирина Мальцева, процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома. Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 90-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне. Так, например, в 2011-м была официально введена так называемая «неделя тишины», обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение. С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений в виноградник Рахили. Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием. Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем», — рассказывает она. «Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: „Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни“. И я пообещала». В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованных сестрой Стеллой Виттер на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают 6 команд. В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения виноградника Рахили, говорит сестра Стелла. Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку. «Каждый из нас в чем-то профессионал», отмечает сестра Анна Захарова, одна из членов виноградника Рахили в Санкт-Петербурге. В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы. Особым молитвенным форпостом для членов виноградника является монастырь сестер-кармелиток в Усолье-Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит виноградник в России или Казахстане», — говорит сестра Ида Хан. «И всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине 3 сестры прошли через эту программу. Для нас это уникальный опыт». Путь к открытию ценностей и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на виноградник со своей болью, своими абортами», — рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды. «В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала. Зачем они тут? Разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении. Этот опыт единого страдающего тела Христова подчеркивают все члены команды. Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни.
духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва крестного пути нерожденного ребенка, всенощное бдение в годовщину легализации абортов. Для многих людей, свидетельствует Ирина Мальцева, эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время виноградника подошел ко мне и сказал: «Я чувствую такую боль, у меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?» Я ответила ему: «Это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать». Он проходил этот виноградник с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку, они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь. Согласно данным Минздрава Российской Федерации, за последние несколько лет количество абортов снизилось, сейчас это около 500 000 абортов в год. Однако преодоление культуры абортов – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.

то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Сестры, братья, прежде всего давайте обратим наше внимание на слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Этот конкретный призыв означает прежде всего судить себя и других так, как это делает Бог, с любовью и подлинно. Последователь Христов, прежде чем судить других, смотрит на свои собственные ограничения, как бы зажигая свет, который поможет ему видеть лучше. Вообще, образно говоря, стоит ли мне обращать внимание на то, как я проживаю свою жизнь, спросите? Мы зачастую неправильно строим свою жизнь. Одни строят ее ради себя, заботясь только о себе. Другие строят не для себя, а для того, чтобы угодить кому-то другому. Иными словами, они пытаются удовлетворить желания другого человека, а потом следующего и еще следующего. Всем угодить невозможно. И отсюда вывод: всю жизнь нужно учиться различать окружающий мир и окружающих нас людей. Мы призваны быть как открытая книга, быть приветливыми, отзывчивыми. Это правда, но мы также должны научиться распознавать тех, кто, маскируясь под овечку, на самом деле является хищным волком. Именно это имел в виду Иисус, когда просил свой народ не бросать жемчужин свиньям. Откровенно говоря, есть люди, с которыми невозможно нормально и полноценно говорить о Боге. Говоря о Боге с другими людьми, нельзя прятаться за словами веры, не видя своих ограничений и не исследуя путь роста, который предстоит нам преодолевать. Именно тесная дверь Евангелия позволяет нам возрастать в Духе Христовом.

Продолжая, обратим внимание на мудрые слова Иисуса, которые убеждают нас не быть наивными, но и не быть на противоположном берегу, не доверяя никому. Мы учимся относиться к людям в соответствии с их духовной зрелостью. И снова приходим к выводу, что лучше свидетельствовать своей жизнью, чем провозглашать Евангелие, которое человек не в состоянии принять в данный момент, в данной ситуации. Помня свой личный путь к Богу, мы с особой нежностью относимся к тому, как Бог нежно сопровождал нас от самого начала. И сегодня Иисус учит нас не впадать в крайности, потому что у каждого человека свой собственный путь к обращению. Но давайте же повторим слова псалмопевца. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Сестры, братья, Бог знает сроки, знает также продолжительность моей личной жизни еще ранее, чем я родился. Богу известна моя природа, мой состав, как душевный, психический, так и физический. Это Бог соткал меня в чреве матери моей. И каждый из нас своими поступками создает картину на ткани своей жизни». Но, к сожалению, эта картина не всегда бывает красивой и привлекательной из-за наших грехов, наших ошибок. Что делать, когда я вдруг осознаю, что картина моей прошлой истории непривлекательна, а иногда и уродлива? Вот в таких случаях мы сами уже ничего не можем сделать, потому что не в состоянии сами стереть эту уродливую картину нашего прошлого. И нам нужна помощь свыше. Именно поэтому Бог даровал Церкви, нам с вами, каждому из нас, великое таинство исповеди, таинство примирения между Богом и человеком, воплощение любви Бога к человеку.

0: Сестры, братья, Бог прощает, но в то же время предупреждает нас, что в некоторых случаях речь может идти о многих путях, может идти речь об узких дверях. Ведь действительно, одни люди предпочитают укрыться в своей уютной норке, а другие, наоборот, навязывают себя другим, стараясь мешать. В нашей непростой земной жизни есть много неожиданностей, много опасных ситуаций, от которых Бог может избавить нас, оказав свою помощь. Мы должны быть бдительными, чтобы не только войти в эту узкую дверь в нужное время, но иногда даже искать эту узкую дверь, этот узкий путь. Однако жизненный опыт учит нас, что многие люди остаются в заперти в своей ложной и мнимой безопасности, в своей гордыне, даже когда Божья благодать мягко и наглядно показывает нам новые возможности, указывая нам путь для спасения. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 27 июня, чтим память блаженного Леонида Федорова, мученика, экзарха русских католиков Восточного обряда. Обучался в Петербургской православной духовной академии, перешел в католичество. В 1911 году был рукоположен священники Восточного обряда. В 1917 году назначен экзархом католиков Восточного обряда в России. Главной идеей в служении блаженного Леонида было распространение и популяризация здоровых идей в католичестве и сближение с православным духовенством. Богатое духовное наследие блаженного Леонида и свидетельства знавших его людей говорят о том, что его духовность была в первую очередь глубоко христоцентричной. Вся жизнь блаженного Леонида полна сознательного принятия креста и страданий, готовность вновь и вновь сораспинаться Господу. Отец Леонид скончался 7 марта 1935 года. В 2001 году отец Леонид Федоров причислен к лику блаженных. «Боже, Тебя ищу от ранней зари».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Итальянская епископская конференция выразила близость пострадавшим от землетрясения в Венесуэле и выделила 500 тысяч евро на экстренную гуманитарную помощь. Средства поступают из системы 8-тысячных механизма налоговой поддержки католической церкви в Италии и отправляются в Венесуэлу через благотворительную организацию «Каритас». В послании, направленном председателю епископской конференции Венесуэлы, архиепископу Хесусу Гонсалесу де Сарате Салесу, кардинал Матео Дзуппи, глава итальянского епископата, выразил духовную поддержку пострадавшим общинам и подтвердил солидарность с церковью Венесуэлы. Он упомянул о страданиях тех, кто потерял близких, ищет родственников или лишился жилья, а также отметил вклад спасателей, медиков, волонтеров и церковных общин, работающих в условиях разрушений. Приоритетными видами помощи названы обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, поддержка людей, лишившихся жилья или оказавшихся в трудном положении. При этом подчеркивается необходимость координировать гуманитарные инициативы и направлять помощь через официальные каналы. Информация о ситуации и способах поддержки доступна через ресурсы итальянского отделения «Каритас». Ссылка для пожертвований размещена на нашей странице.

18 ноября 1920 года СССР стал первой страной, легализовавшей аборты по желанию женщины. За 70 лет существования советской власти было проведено более 260 миллионов абортов. Легальность и доступность прерывания беременности привели к формированию в обществе так называемой культуры абортов. В советское время, рассказывает психолог Ирина Мальцева, процедура аборта считалась обыденной, и в то же время она оказывала деструктивное влияние на всю семью, становилась причиной психологических проблем, эмоциональной отрешенности матери по отношению к детям и даже насилия. Именно поэтому я говорю, что сейчас на всем постсоветском пространстве каждый второй человек, если не каждый, сталкивается с последствиями постабортного синдрома. Впервые о последствиях аборта в России стали говорить в конце 90-х годов. Однако тема звучала в основном в религиозных и психологических кругах. Пройдет еще почти 20 лет, прежде чем появятся первые решения на законодательном уровне. Так, например, в 2011-м была официально введена так называемая «неделя тишины», обязательный период ожидания перед абортом, который давал женщине возможность пересмотреть решение. С 2000-х годов различными католическими общинами стали предприниматься первые попытки проведения духовных упражнений «Виноградник Рахили». Этот путь духовного исцеления был разработан американским психологом Терезой Бёрк. В России и Казахстане он получил развитие благодаря совместным усилиям духовенства и мирян, избравших путь защиты жизни своим жизненным призванием. Путь к исцелению и служению делу защиты жизни начался для Ирины Мальцевой с семинара психолога Анджея Винклера, который был организован при Кафедральном соборе непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. «У меня не было денег, чтобы участвовать в нем», — рассказывает она. «Когда я позвонила викарию и объяснила проблему, он сказал мне: „Пообещай, что ты будешь заниматься защитой жизни“. И я пообещала». В 2018 году Ирина приняла участие в духовных упражнениях «Виноградник Рахили», организованных сестрой Стеллой Виттер на Дальнем Востоке. Их встреча положила начало объединению усилий мирян и духовенства, для которых дело защиты жизни стало призванием. Сегодня в России и Казахстане активно работают 6 команд. В этих странах монастыри и приходские дома стали местами проведения «Виноградника Рахили», говорит сестра Стелла. Это решило многие логистические вопросы. Сестры хорошо знают прихожан и истории их жизни. Они приглашают людей на духовные упражнения и оказывают им духовную поддержку. «Каждый из нас в чем-то профессионал», отмечает сестра Анна Захарова, одна из членов «Виноградника Рахили» в Санкт-Петербурге. В нашей команде миряне Наталья Проскурина и Антонина Зелинская – это психологи. Мне они часто говорят, что от сестер ожидают в первую очередь молитвы. Особым молитвенным форпостом для членов «Виноградника» является монастырь сестер-кармелиток в Усолье-Сибирском. «Мы всегда знаем, когда проходит виноградник в России или Казахстане», — говорит сестра Ида Хан. «И всегда молимся за участников и ведущих. В нашей общине 3 сестры прошли через эту программу. Для нас это уникальный опыт». Путь к открытию ценностей и роли друг друга не всегда прост. «Я пришла на виноградник со своей болью, своими абортами», рассказывает Виктория Ильинская, волонтер из Караганды. «В моей группе был священник и сестры. Я бунтовала. Зачем они тут? Разве у них были аборты? Но, проживая вместе со всеми свою боль и видя слезы других, я осознала, насколько все мы ранены и нуждаемся в исцелении». Этот опыт единого страдающего тела Христова подчеркивают все члены команды. Служение команд не ограничивается духовными упражнениями. В своих городах они дают начало новым духовным традициям для защиты жизни.
духовное усыновление нерожденных детей, великопостная молитва крестного пути нерожденного ребенка, всенощное бдение в годовщину легализации абортов. Для многих людей, свидетельствует Ирина Мальцева, эти формы молитвы становятся слезами, которые они наконец-то могут себе позволить. После аборта в семье часто поселяется молчание, запрет на боль и слезы. Я до сих пор помню мужчину, который во время виноградника подошел ко мне и сказал: «Я чувствую такую боль, у меня сейчас разорвется сердце. Что со мной?» Я ответила ему: «Это та боль от потерянных во время абортов детей, которую ты никогда не разрешал себе почувствовать». Он проходил этот виноградник с женой. На третий день он впервые за все время духовных упражнений сел рядом с ней, держал ее за руку, они вместе плакали. Эти слезы преобразили их жизнь. Согласно данным Минздрава Российской Федерации, за последние несколько лет количество абортов снизилось, сейчас это около 500 000 абортов в год. Однако преодоление культуры абортов – это долгий путь, который мирянам и духовенству предстоит пройти, взявшись за руки.

В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их».

Сестры, братья, прежде всего давайте обратим наше внимание на слова. «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Этот конкретный призыв означает прежде всего судить себя и других так, как это делает Бог, с любовью и подлинно. Последователь Христов, прежде чем судить других, смотрит на свои собственные ограничения, как бы зажигая свет, который поможет ему видеть лучше. Вообще, образно говоря, стоит ли мне обращать внимание на то, как я проживаю свою жизнь, спросите? Мы зачастую неправильно строим свою жизнь. Одни строят ее ради себя, заботясь только о себе. Другие строят не для себя, а для того, чтобы угодить кому-то другому. Иными словами, они пытаются удовлетворить желания другого человека, а потом следующего и еще следующего. Всем угодить невозможно. И отсюда вывод: всю жизнь нужно учиться различать окружающий мир и окружающих нас людей. Мы призваны быть как открытая книга, быть приветливыми, отзывчивыми. Это правда, но мы также должны научиться распознавать тех, кто, маскируясь под овечку, на самом деле является хищным волком. Именно это имел в виду Иисус, когда просил свой народ не бросать жемчужин свиньям. Откровенно говоря, есть люди, с которыми невозможно нормально и полноценно говорить о Боге. Говоря о Боге с другими людьми, нельзя прятаться за словами веры, не видя своих ограничений и не исследуя путь роста, который предстоит нам преодолевать. Именно тесная дверь Евангелия позволяет нам возрастать в Духе Христовом.

Продолжая, обратим внимание на мудрые слова Иисуса, которые убеждают нас не быть наивными, но и не быть на противоположном берегу, не доверяя никому. Мы учимся относиться к людям в соответствии с их духовной зрелостью. И снова приходим к выводу, что лучше свидетельствовать своей жизнью, чем провозглашать Евангелие, которое человек не в состоянии принять в данный момент, в данной ситуации. Помня свой личный путь к Богу, мы с особой нежностью относимся к тому, как Бог нежно сопровождал нас от самого начала. И сегодня Иисус учит нас не упадать в крайности, потому что у каждого человека свой собственный путь к обращению. Но давайте же повторим слова псалмопевца. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Сестры, братья, Бог знает сроки, знает также продолжительность моей личной жизни еще ранее, чем я родился. Богу известна моя природа, мой состав, как душевный, психический, так и физический. Это Бог соткал меня в чреве матери моей. И каждый из нас своими поступками создает картину на ткани своей жизни. Но, к сожалению, эта картина не всегда бывает красивой и привлекательной из-за наших грехов, наших ошибок. Что делать, когда я вдруг осознаю, что картина моей прошлой истории непривлекательна, а иногда и уродлива? Вот в таких случаях мы сами уже ничего не можем сделать, потому что не в состоянии сами стереть эту уродливую картину нашего прошлого. И нам нужна помощь свыше. Именно поэтому Бог даровал Церкви, нам с вами, каждому из нас, великое таинство исповеди, таинство примирения между Богом и человеком, воплощение любви Бога к человеку.

0: Сестры, братья, Бог прощает, но в то же время предупреждает нас, что в некоторых случаях речь может идти о многих путях, может идти речь об узких дверях. Ведь действительно, одни люди предпочитают укрыться в своей уютной норке, а другие, наоборот, навязывают себя другим, стараясь мешать. В нашей непростой земной жизни есть много неожиданностей, много опасных ситуаций, от которых Бог может избавить нас, оказав свою помощь. Мы должны быть бдительными, чтобы не только войти в эту узкую дверь в нужное время, но иногда даже искать эту узкую дверь, этот узкий путь. Однако жизненный опыт учит нас, что многие люди остаются в заперти в своей ложной и мнимой безопасности, в своей гордыне, даже когда Божья благодать мягко и наглядно показывает нам новые возможности, указывая нам путь для спасения. И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую
1: перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему.
0: Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу! И на земле мир людям Его благоволения. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже, Отче Всемогущий, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, Ты соблаговолил, чтобы по благодати усыновления мы стали детьми света. Просим Тебя, не дай заблуждением увлечь нас во тьму, но сподобь нас всегда лицезреть сияние истины. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
1: Аминь.
0: Аминь.
2: Чтение 4 книги Царств. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол и седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал он: «Что же сделать ей?» И сказал Гиезий: «Да вот сына нет у нее, а муж ее стар». И сказал он: «Позови ее». Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Слово Божие.
3: Благодарение Богу.
4: Милости Господни буду вечно петь.
5: Милости Господни буду вечно петь.
4: Милости Твоей, Господи, буду петь вечно, в рот и рот возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою.
5: Милости Господни буду вечно петь.
4: Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. От имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся.
5: Милости Господни буду вечно петь.
4: Ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвещается рог наш. От Господа щит наш, и от святости Израилева Царь наш.
5: Милости Господни буду вечно петь.

0: Чтение послания святого апостола Павла к римлянам. Братья, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Слово Божие.
1: Благодарение

«Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, возвещающий совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет».

0: Господь с вами. Чтение Святого Евангелия от Матфея.
1: Слава тебе, Господи.
0: В то время Иисус сказал апостолам своим: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Слово Господне.
1: Слава тебе, Христе.
0: Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Господь Иисус просит учеников о любви настолько радикальной, что она должна превосходить даже любовь к близким, даже если эта любовь к близким крайне велика. Только те, у кого есть эта величайшая любовь, достойны Господа. Три раза в нескольких строчках сегодняшней Евангелия повторяется короткая фраза «достоин меня». Эту настойчивость можно сопоставить со словами римского сотника, которые мы повторяем на каждой святой мессе. «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». И на самом деле, кто из нас достоин принять Господа? Достаточно одного реалистичного взгляда на жизнь, чтобы убедиться в собственной малости и греховности. Прекрасно зная об этом, Христос подает нам руку помощи, свою благодать. Несомненно, быть учеником Иисуса нелегко. Это нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Учениками Господа не становится из-за самого факта рождения в христианской семье или из-за принадлежности к традиции или культуре. Христианами становятся лишь по собственному выбору. И Евангелие говорит нам о высоком достоинстве такого радикального выбора. Ученики Иисуса – это те, кто безоговорочно принимают Его самого и Его судьбу, те, кто становится с Ним единым целым. И тогда Христос щедро делится с Ним своим достоинством, чтобы они были более достойны Его любви. В этом смысле ученик обретает самого себя, находя Иисуса. Именно таково значение следующих евангельских слов: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Это одно из самых громких заявлений Иисуса. 6 раз оно повторяется в Евангелии. Несомненно, первая христианская община хорошо понимала важность этих слов и видела, что в первую очередь они реализовались в самом Учителе, в самом Иисусе. Он сберег свою жизнь в воскресении, потеряв ее на земле, пожертвовав собой ради возвещения Евангелия, ради спасения каждого из нас. И как же это противоположно нормальному мировоззрению людей, которые верят, что счастливы, когда берегут свою жизнь, свое время, накопления, свои интересы только для самих себя. Но также известно, что возведение себя на пьедестал любой ценой производит горести и для самого человека, и для окружающих его. Ученик же Христа, напротив, находит счастье в парадоксальной растрате своей жизни на Господа и на бедных, в отречении от эгоцентризма, предавая все в руки Христа. Апостол Павел наставлял старейшин Эфесской церкви такими словами: «Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Сегодняшнюю 10 главу Евангелия от святого Матфея можно назвать руководством для миссионеров. Господь завершает речь указаниями о приеме, оказанном Его ученикам. Каждый посланник надеется, что его примут те, кому он послан. Господь сам, горячо желает этого и объясняет: «Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня». В этом стихе объясняется причина достоинства учеников, причина достоинства миссионеров. Их полная зависимость от Господа до такой степени, что само их присутствие означает чистое присутствие Иисуса. Речь идет о том, чтобы принимать миссионера как пророка, то есть как носителя евангельской благой вести. Принимать этого слабого, грешного человека, который возвещает не собственное слово, а слово Всевышнего Бога. Евангельское слово спасения – это награда, которую Господь обещает тем, кто принимает Его учеников. Итак, своих посланников Господь называет малыми, ибо ученик не имеет ни золота, ни серебра, ни двух одежд, ни посоха. Его единственным богатством становится Евангелие, перед лицом которого он неизмеримо ничтожен и полностью от него зависим. Это богатство Божьей любви мы должны принимать всем сердцем. Этим богатством мы должны делиться с ближними и передавать его другим, чтобы каждый человек мог услышать свой адрес: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой. Вы – люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах, ибо Он призвал вас из тьмы в чудный свой свет». Аминь.

0: Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, мы умерли для греха и живем для Бога, если исполняем Его заповеди. Поэтому с верой вознесем наши молитвы. Услышь нас, Господи!
1: Услышь нас, Господи! Да будет Папа наш Лев XIV, все епископы и священники подвижниками молитвы и ведут ко спасению стада Христова. Господа просим!
2: Услышь нас, Господи!
1: Да поспешат богатые на помощь нищим, убогим и всеми оставленным. Господа просим!
2: Услышь нас, Господи!
1: Да ощущают всегда пожилые люди любовь и помощь своих ближних. Господа просим!
2: Услышь нас, Господи!
1: Да будет все больше людей милосердных и готовых жизнь свою положить за ближних. Господа просим!
2: Услышь нас, Господи!
1: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь. Господа просим.
2: Услышь нас, Господи.
1: Да воцарится в нашей приходской семье дух истинного братолюбия и гостеприимства. Господа просим.
2: Услышь нас, Господи.
0: Господи Иисусе, услышь просьбы наши и помоги нам мужественно нести крест жизни и возлюбить Тебя всем сердцем, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего и всей Церкви Своей Святой.
0: Боже, Ты благоволишь являть силу Твоих тайн. Молим Тебя, соделай наше служение достойным, священным.

чтобы от Твоего имени он владычествовал над всеми творениями и, восхищаясь Твоими делами, непрестанно восхвалял Тебя через Христа нашего Господа. Поэтому и мы со всеми ангелами Тебя славим, в радостном восхвалении взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

Тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленное телом и кровью Сына Твоего, исполненное Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом, ее обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть эта жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим Львом XIV, всеми епископами и духовенством и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих, по воле Твоей собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царство Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа,

0: нашего Иисуса Христа, через которого ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину им являемся, поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла. Даруй милостиво мир во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, невзирая на наши грехи, но на веру Церкви Твоей. И по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков.
1: Аминь.
0: Мир Господа нашего да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь в пресвятых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце хотя бы духовно.

0: Помолимся. Молим Тебя, Господи, да животворит нас божественная жертва, которую мы принесли и вкусили, чтобы всегда соединенные с Тобой в любви мы приносили нетленные плоды. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да оградит вас всемогущий Бог от всякого зла и ниспошлет вам свои дары. Аминь. Да откроет Он ваши сердца для Слова Своего, чтобы вы могли приготовиться к обретению неприходящей радости.
1: Аминь.
0: Да ниспошлет Он вам познание того, что благотворно и праведно, чтобы вы следовали путем заповедей Божиих и унаследовали благо Царства Небесного.
1: Аминь.
0: Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
1: Аминь.
0: Идите в мире Христовом.
1: Благодарение Богу.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центрально-европейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 кГц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 13-е воскресенье рядового времени. Слова Иисуса иногда могут озадачить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто бережет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее». Но не будем недоумевать, потому что смерть с Иисусом – это начальная точка таинства крещения. Она делает нас причастниками плода Его воскресения. Это подобно семени, посеянному в землю, которая умирает, чтобы принести плод новой жизни. В крещении происходит основное, глубокое освящение – предание человека Богу. Это освящение может быть осуществлено через благодать искупления Иисуса Христа. И в то же время оно является нашим ответом на эту Божью благодать. Сестры, братья, мы всегда должны возвращаться к благодати таинства крещения, чтобы, оставаясь верными этой милости, вновь обрести чистоту души, которая была дана нам в момент принятия этого таинства. И действительно, погружаясь в момент крещения, в смерть и воскресение Иисуса, мы достигаем состояния чистоты, которое затем часто теряем. Благодать крещения дается нам навсегда, но чаще всего мы теряем его, поддаваясь влиянию всевозможных пороков. Однако, если мы жаждем святости, мы можем пройти одну за другой различные ступени очищения и достичь того особого состояния, которое мы потеряли из-за неверности благодати крещения. И весь наш путь к святости есть не что иное, как достижение того состояния души, которое дается нам в момент крещения. Продвижение в духовной жизни заключается в том, чтобы все больше и больше стремиться к благодати крещения, благодати уподобления Иисусу Христу, живя в духе Его блаженств. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эта так называемая потеря души начинается уже в самом крещении, и она должна продолжаться всю жизнь. Нам ведь предстоит потерять наши души ради Иисуса, стремясь все более полно подражать Иисусу в нашей жизни в соответствии с Его волей и замыслом относительно каждого из нас. «Ведь зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны, так сказать, похоронить себя вместе с Христом, то есть пройти через собственную смерть. Теряя свою душу ради Иисуса, мы осуществляем свое основное призвание в этой жизни. Это призвание найти себя в том, кто является всякой полнотой. В Иисусе полнота Божества обитает телесно, а в нас же эта полнота Божества обитает по благодати только. И когда мы сами накапливаем в себе добродетели и мудрость, и никоим образом не пренебрегаем, насколько это в наших силах, не пренебрегаем истинным подражанием первообразу, а именно Иисусу Христу. Итак, через дар веры, данный нам в таинстве крещения, мы должны все сильнее припадать к Иисусу. Крещение предстает перед нами не только как свершившийся когда-то факт, но и задача, и как цель на всю жизнь, чтобы вслед за апостолом Павлом произнести: «И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. В
3: Вторая чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом, открылась 26 июня в Ватикане мессой в базилике Святого Петра. Вместе с нашей жизнью мы приносим Богу общины и народы, которые несем в сердце, приносим пастырские замыслы и опыт, как радостный, так и тяжелый, сказал Лев, 14-й в проповеди. Обращаясь к кардиналам, Святейший Отец подчеркнул, что центром всех мыслей должен быть Христос. Он сам говорит каждому из нас: «Я есмь истинная виноградная лоза». Различные харизмы, служения, церковные деяния – это ветви единой лозы, то есть Господа. Папа отметил провиденциальное значение выбранной для консистории даты. Она проводится в преддверии праздника святых апостолов Петра и Павла, чья проповедь Евангелия составляла одно целое с их жизнью до такой степени, что они стали частью Священного Писания. Епископ Рима указал на три направления в процессе синодального распознавания, который должен сопровождать эту консисторию, представляющую собой не что иное, как актуализацию синода. Во-первых, пример святых Петра и Павла побуждает делиться в вере истинной свободой. Именно в отношениях с Господом мы освобождаемся от греха и от страха. Во-вторых, мы просим о даре мира в единстве. В то время как мы зовем все народы к вере, в которой мы поистине свободны, международная напряженность и конфликты тяжко ранят человеческую семью, и все же нет недостатка, более того, множится в церкви и в мире начинания и события, побуждающие к уважению достоинства человека, справедливости, права, просто всего человеческого. Война никогда не достойна человека, никогда не благословлена Богом, поскольку Творец наделил нас умом и волей, чтобы решать конфликты по-человечески, а не как звери, пусть даже и обладающие гипертехнологическими вооружениями, подчеркнул папа. Единство человеческой семьи идет впереди отдельных народов и государств. Святейший Отец напомнил, что выражение «цивилизация любви» было введено Папой Павлом VI вовсе не в идеальной обстановке. Тогда мир был охвачен холодной войной, гонкой вооружений и ожесточенным экономическим соперничеством. В этом контексте Церковь указывала путь, противоположный идеологическому противостоянию систем, предлагая такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь. Возвещая Евангелие среди радости и гонений, Церковь никогда не занимает какую-либо сторону. Она для всех, и к каждому она обращает то же самое слово «обращение» и «спасение». Третье направление, на которое папа указал кардиналам, это согласие в послушании. Актуализация синода, к которой мы стремимся, приглашает всех нас действовать в единстве веры, в продвижении мира, в послушании живому слову, то есть Иисусу. Когда мы работаем вместе, наша коллегиальность становится синтезом соборности, в которой участвуют все крещенные в единстве народа Божьего. Соборность и коллегиальность – это подлинные формы христианского братства, которое объединяет нас как крещенных и как епископов. Поэтому та помощь, какую вы можете мне оказать в осуществлении Петрова служения, обретает во мне просящего, а не командующего. В самом деле, авторитет первенства присущ тому, кто слушает и только потому руководит, кто сам учится и только поэтому наставляет, постоянно следуя за единственным учителем. Да поможет нам на этом захватывающем пути заступничество святых апостолов Петра и Павла, сказал в конце проповеди папа Лев. Спортсменов объединяют общие ценности и увлеченность, выходящие за пределы языковых, национальных, культурных различий, и в этом заключается знак надежды, знак мира, которого все мы хотим. Папа Лев XIV подчеркнул эту мысль, обращаясь к участникам 62-го международного турнира по плаванию «Семь холмов». «Полноценный спорт – лекарство для тела и для духа», – сказал папа. «Спорт – это также возможность для духовного роста». Водные виды спорта папа связал с христианской символикой. Человек погружается в воду, охватывающую всего человека, и это символически отсылает к крещению и к новой жизни во Христе. Погружение в воду, которое мы переживаем еще в материнской утробе, напоминает, что жить означает двигаться в согласии с другими и с окружающей средой. Подчеркнув, что международные состязания вносят вклад в мир и в братство, папа верил пловцов молитвенному заступничеству святого Пьера Джорджо Фроссати, который был также спортсменом, и благословил участников турнира и членов их семей.

Сегодня католическая церковь отмечает 13-е рядовое воскресенье. Литургические чтения этого дня преподносят нам размышления над силой креста Господня. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от святого Матфея, из главы 10, стихи с 37 по 42. «В то время Иисус сказал апостолам Своим: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Судя по словам Спасителя, взять свой крест и терпеливо нести его гарантирует человеку достоинство и честь. Решительные слова призыва Иисуса Христа – это не что иное, как конкретное и четкое воззвание. Поставь превыше всего присутствие Христа в твоей жизни. Поставь выше даже самых близких семейных привязанностей. Каковы же последствия? А они таковы. Присутствие Христа среди людей полностью меняет все человеческие отношения. Присутствие Христа обязывает нас смотреть на вещи и события иным взглядом, по-новому. Все, о чем в священных писаниях говорилось до пришествия Христа в мир, свершилось в Его личности, личности Спасителя, пришедшего на землю. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который своей смертью и воскресением коренным образом изменил ход истории человечества. Ключ к пониманию сегодняшнего евангельского текста – это крест как выбор жизни. И сразу возникает мысль о том, как мы лично относимся к своим выборам жизни. Что мы выбрали? Возможно, тут сразу вспоминаются многие неудачи, многие неудачные выборы. Но Господь Иисус сделал конкретный выбор. Он всецело принес Себя Самого в дар. Иисус обращается не только к 12, но ко множеству народу, следующему за Ним. Итак, Его слова обращены ко всем Его последователям, то есть и к нам с вами. Взять свой крест означает не просто разделить те же идеи, но разделить истинный путь, порой слишком узкий, порой тернистый. Многие мудрые советы мы находим в притчах Иисуса, и они помогают нам понять то, что Он хочет открыть нам. Вот строитель башни должен хорошо взвесить свои возможности и сделать правильный выбор. Слова, какими Господь заключает эти притчи, не оставляют иной альтернативы. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Решительность слов Иисуса Христа побуждает нас совершать постоянную переоценку ценностей земных благ, а также стараться делать правильный выбор, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Продолжая, снова вспомним о кресте, о том, что через крещение мы также крестились в смерть Иисуса, и точно так же, как Он через Отца был воскрешен во славе, так же и мы тоже сможем жить новой жизнью.

0: Христос однажды умер за грехи всех людей, и теперь Он живет вечно в Боге. Мы же с вами умерли для греха, но живы для Бога во Христе Иисусе. И в самом деле, крещение, которое мы получили, преобразило нашу человеческую природу и сделало ее подобной природе Христа. Так же, как в Иисусе, в нас, сынах Божьих, нет больше смерти, но есть жизнь вечная. Апостол Матфей в сегодняшнем евангельском повествовании предлагает нам трудный для понимания совет, что любовь к Богу превыше любой земной привязанности. Согласитесь, нам с вами это трудно понять, а тем более осуществить. Иисус говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому и говорю, если кто хочет». И далее Иисус приглашает на доброе дело, а не на злое и тягостное. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Добровольный крест не может означать смерти насильственной. Христос приглашает нас принять крест. Принимая свой крест, мы тем самым делимся нашим крестом с Иисусом, охотно и добровольно принимая все малые и большие проблемы, которые возникают каждый день и на каждом шагу. Христианин принимает это не с унылой покорностью, но деятельно, энергично, принимает для созидания, но никак не для разрушения. Это вовсе не просто. Порой крайне трудно принять то, что случается внезапно, когда мы чувствуем себя бессильными, когда не знаем, какое именно решение принять, с кем посоветоваться. И вот простой совет, единственно верный. Нужно полностью довериться нашему Господу Иисусу. В своей человечности Иисус пережил все человеческие страдания, и только Он может дать нам понять, что нам делать. Принимая крест каждый день, в каждой ситуации, мы уже вводим себя в жизнь самого Христа. В этом непростом духовном паломничестве важно знать и верить, что Бог всегда рядом. Будем также помнить, что в самые тяжелые для нас минуты Он носит нас на руках. Слава Богу за все, и да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 13-е воскресенье рядового времени. Слова Иисуса иногда могут озадачить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто бережет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее». Но не будем недоумевать, потому что смерть с Иисусом – это начальная точка таинства крещения. Она делает нас причастниками плода Его воскресения. Это подобно семени, посеянному в землю, которая умирает, чтобы принести плод новой жизни. В крещении происходит основное, глубокое освящение – предание человека Богу. Это освящение может быть осуществлено через благодать искупления Иисуса Христа, и в то же время оно является нашим ответом на эту Божью благодать. Сестры, братья, мы всегда должны возвращаться к благодати таинства крещения, чтобы, оставаясь верными этой милости, вновь обрести чистоту души, которая была дана нам в момент принятия этого таинства. И действительно, погружаясь в момент крещения, в смерть и воскресение Иисуса, мы достигаем состояния чистоты, которое затем часто теряем. Благодать крещения дается нам навсегда, но чаще всего мы теряем его, поддаваясь влиянию всевозможных пороков. Однако, если мы жаждем святости, мы можем пройти одну за другой различные ступени очищения и достичь того особого состояния, которое мы потеряли из-за неверности благодати крещения. И весь наш путь к святости есть не что иное, как достижение того состояния души, которое дается нам в момент крещения. Продвижение в духовной жизни заключается в том, чтобы все больше и больше стремиться к благодати крещения, благодати уподобления Иисусу Христу, живя в духе Его блаженств. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эта так называемая потеря души начинается уже в самом крещении, и она должна продолжаться всю жизнь. Нам ведь предстоит потерять наши души ради Иисуса, стремясь все более полно подражать Иисусу в нашей жизни в соответствии с Его волей и замыслом относительно каждого из нас. «Ведь зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны, так сказать, похоронить себя вместе с Христом, то есть пройти через собственную смерть. Теряя свою душу ради Иисуса, мы осуществляем свое основное призвание в этой жизни. Это призвание найти себя в том, кто является всякой полнотой. В Иисусе полнота Божества обитает телесно, а в нас же эта полнота Божества обитает по благодати только. И когда мы сами накапливаем в себе добродетели и мудрость, и никоим образом не пренебрегаем, насколько это в наших силах, не пренебрегаем истинным подражанием первообразу, а именно Иисусу Христу. Итак, через дар веры, данный нам в таинстве крещения, мы должны все сильнее припадать к Иисусу. Крещение предстает перед нами не только как свершившийся когда-то факт, но и задача, и как цель на всю жизнь, чтобы вслед за апостолом Павлом произнести: «И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. В
3: Вторая чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом, открылась 26 июня в Ватикане мессой в базилике Святого Петра. Вместе с нашей жизнью мы приносим Богу общины и народы, которые несем в сердце, приносим пастырские замыслы и опыт, как радостный, так и тяжелый, сказал Лев, 14-й в проповеди. Обращаясь к кардиналам, Святейший Отец подчеркнул, что центром всех мыслей должен быть Христос. Он сам говорит каждому из нас: «Я есмь истинная виноградная лоза». Различные харизмы, служения, церковные деяния – это ветви единой лозы, то есть Господа. Папа отметил провиденциальное значение выбранной для консистории даты. Она проводится в преддверии праздника святых апостолов Петра и Павла, чья проповедь Евангелия составляла одно целое с их жизнью до такой степени, что они стали частью Священного Писания. Епископ Рима указал на три направления в процессе синодального распознавания, который должен сопровождать эту консисторию, представляющую собой не что иное, как актуализацию синода. Во-первых, пример святых Петра и Павла побуждает делиться в вере истинной свободой. Именно в отношениях с Господом мы освобождаемся от греха и от страха. Во-вторых, мы просим о даре мира в единстве. В то время как мы зовем все народы к вере, в которой мы поистине свободны, международная напряженность и конфликты тяжко ранят человеческую семью, и все же нет недостатка, более того, множится в церкви и в мире начинания и события, побуждающие к уважению достоинства человека, справедливости, права, просто всего человеческого. Война никогда не достойна человека, никогда не благословлена Богом, поскольку Творец наделил нас умом и волей, чтобы решать конфликты по-человечески, а не как звери, пусть даже и обладающие гипертехнологическими вооружениями, подчеркнул Папа. Единство человеческой семьи идет впереди отдельных народов и государств. Святейший Отец напомнил, что выражение «цивилизация любви» было введено Папой Павлом VI вовсе не в идеальной обстановке. Тогда мир был охвачен холодной войной, гонкой вооружений и ожесточенным экономическим соперничеством. В этом контексте Церковь указывала путь, противоположный идеологическому противостоянию систем, предлагая такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь. Возвещая Евангелие среди радости и гонений, Церковь никогда не занимает какую-либо сторону. Она для всех, и к каждому она обращает то же самое слово «обращение» и «спасение». Третье направление, на которое Папа указал кардиналам, это согласие в послушании. Актуализация синода, к которой мы стремимся, приглашает всех нас действовать в единстве веры, в продвижении мира, в послушании живому Слову, то есть Иисусу. Когда мы работаем вместе, наша коллегиальность становится синтезом соборности, в которой участвуют все крещенные в единстве народа Божьего. Соборность и коллегиальность – это подлинные формы христианского братства, которое объединяет нас, как крещенных и как епископов. Поэтому та помощь, какую вы можете мне оказать в осуществлении Петрова служения, обретает во мне просящего, а не командующего. В самом деле, авторитет первенства присущ тому, кто слушает и только потому руководит, кто сам учится и только поэтому наставляет, постоянно следуя за единственным учителем. Да поможет нам на этом захватывающем пути заступничество святых апостолов Петра и Павла, сказал в конце проповеди Папа Лев. Спортсменов объединяют общие ценности и увлеченность, выходящие за пределы языковых, национальных, культурных различий, и в этом заключается знак надежды, знак мира, которого все мы хотим. Папа Лев XIV подчеркнул эту мысль, обращаясь к участникам 62-го международного турнира по плаванию «Семь холмов». «Полноценный спорт – лекарство для тела и для духа», – сказал папа. «Спорт – это также возможность для духовного роста». Водные виды спорта папа связал с христианской символикой. Человек погружается в воду, охватывающую всего человека, и это символически отсылает к крещению и к новой жизни во Христе. Погружение в воду, которое мы переживаем еще в материнской утробе, напоминает, что жить означает двигаться в согласии с другими и с окружающей средой. Подчеркнув, что международные состязания вносят вклад в мир и в братство, папа верил пловцов молитвенному заступничеству святого Пьера Джорджо Фроссати, который был также спортсменом, и благословил участников турнира и членов их семей.

Сегодня католическая церковь отмечает 13-е рядовое воскресенье. Литургические чтения этого дня преподносят нам размышления над силой креста Господня. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от святого Матфея, из главы 10, стихи с 37 по 42. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Судя по словам Спасителя, взять свой крест и терпеливо нести его гарантирует человеку достоинство и честь. Решительные слова призыва Иисуса Христа – это не что иное, как конкретное и четкое воззвание. Поставь превыше всего присутствие Христа в твоей жизни. Поставь выше даже самых близких семейных привязанностей. Каковы же последствия? А они таковы. Присутствие Христа среди людей полностью меняет все человеческие отношения. Присутствие Христа обязывает нас смотреть на вещи и события иным взглядом, по-новому. Все, о чем в священных писаниях говорилось до пришествия Христа в мир, свершилось в Его личности, личности Спасителя, пришедшего на землю. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который своей смертью и воскресением коренным образом изменил ход истории человечества. Ключ к пониманию сегодняшнего евангельского текста – это крест как выбор жизни. И сразу возникает мысль о том, как мы лично относимся к своим выборам жизни. Что мы выбрали? Возможно, тут сразу вспоминаются многие неудачи, многие неудачные выборы. Но Господь Иисус сделал конкретный выбор. Он всецело принес Себя Самого в дар. Иисус обращается не только к 12, но ко множеству народу, следующему за Ним. Итак, Его слова обращены ко всем Его последователям, то есть и к нам с вами. Взять свой крест означает не просто разделить те же идеи, но разделить истинный путь, порой слишком узкий, порой тернистый. Многие мудрые советы мы находим в притчах Иисуса, и они помогают нам понять то, что Он хочет открыть нам. Вот строитель башни должен хорошо взвесить свои возможности и сделать правильный выбор. Слова, какими Господь заключает эти притчи, не оставляют иной альтернативы. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Решительность слов Иисуса Христа побуждает нас совершать постоянную переоценку ценностей земных благ, а также стараться делать правильный выбор, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Продолжая, снова вспомним о кресте, о том, что через крещение мы также крестились в смерть Иисуса, и точно так же, как Он через Отца был воскрешен во славе, так же и мы тоже сможем жить новой жизнью.

0: Христос однажды умер за грехи всех людей, и теперь Он живет вечно в Боге. Мы же с вами умерли для греха, но живы для Бога во Христе Иисусе. И в самом деле, крещение, которое мы получили, преобразило нашу человеческую природу и сделало ее подобной природе Христа. Так же, как в Иисусе, в нас, сынах Божьих, нет больше смерти, но есть жизнь вечная. Апостол Матфей в сегодняшнем евангельском повествовании предлагает нам трудный для понимания совет, что любовь к Богу превыше любой земной привязанности. Согласитесь, нам с вами это трудно понять, а тем более осуществить. Иисус говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому и говорю, если кто хочет». И далее Иисус приглашает на доброе дело, а не на злое и тягостное. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Добровольный крест не может означать смерти насильственной. Христос приглашает нас принять крест. Принимая свой крест, мы тем самым делимся нашим крестом с Иисусом, охотно и добровольно принимая все малые и большие проблемы, которые возникают каждый день и на каждом шагу. Христианин принимает это не с унылой покорностью, но деятельно, энергично, принимает для созидания, но никак не для разрушения. Это вовсе не просто. Порой крайне трудно принять то, что случается внезапно, когда мы чувствуем себя бессильными, когда не знаем, какое именно решение принять, с кем посоветоваться. И вот простой совет, единственно верный. Нужно полностью довериться нашему Господу Иисусу. В своей человечности Иисус пережил все человеческие страдания, и только Он может дать нам понять, что нам делать. Принимая крест каждый день, в каждой ситуации, мы уже вводим себя в жизнь самого Христа. В этом непростом духовном паломничестве важно знать и верить, что Бог всегда рядом. Будем также помнить, что в самые тяжелые для нас минуты Он носит нас на руках. Слава Богу за все, и да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 13-е воскресенье рядового времени. Слова Иисуса иногда могут озадачить. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто бережет жизнь свою, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот сбережет ее». Но не будем недоумевать, потому что смерть с Иисусом – это начальная точка таинства крещения. Она делает нас причастниками плода Его воскресения. Это подобно семени, посеянному в землю, которая умирает, чтобы принести плод новой жизни. В крещении происходит основное, глубокое освящение – предание человека Богу. Это освящение может быть осуществлено через благодать искупления Иисуса Христа, и в то же время оно является нашим ответом на эту Божью благодать. Сестры, братья, мы всегда должны возвращаться к благодати таинства крещения, чтобы, оставаясь верными этой милости, вновь обрести чистоту души, которая была дана нам в момент принятия этого таинства. И действительно, погружаясь в момент крещения, в смерть и воскресение Иисуса, мы достигаем состояния чистоты, которое затем часто теряем. Благодать крещения дается нам навсегда, но чаще всего мы теряем его, поддаваясь влиянию всевозможных пороков. Однако, если мы жаждем святости, мы можем пройти одну за другой различные ступени очищения и достичь того особого состояния, которое мы потеряли из-за неверности благодати крещения. И весь наш путь к святости есть не что иное, как достижение того состояния души, которое дается нам в момент крещения. Продвижение в духовной жизни заключается в том, чтобы все больше и больше стремиться к благодати крещения, благодати уподобления Иисусу Христу, живя в духе Его блаженств. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эта так называемая потеря души начинается уже в самом крещении, и она должна продолжаться всю жизнь. Нам ведь предстоит потерять наши души ради Иисуса, стремясь все более полно подражать Иисусу в нашей жизни в соответствии с Его волей и замыслом относительно каждого из нас. «Ведь зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Мы должны, так сказать, похоронить себя вместе с Христом, то есть пройти через собственную смерть. Теряя свою душу ради Иисуса, мы осуществляем свое основное призвание в этой жизни. Это призвание – найти себя в том, кто является всякой полнотой. В Иисусе полнота Божества обитает телесно, а в нас же эта полнота Божества обитает по благодати только. И когда мы сами накапливаем в себе добродетели и мудрость, и никоим образом не пренебрегаем, насколько это в наших силах, не пренебрегаем истинным подражанием первообразу, а именно Иисусу Христу. Итак, через дар веры,

Вторая чрезвычайная консистория, созванная Папой Львом, открылась 26 июня в Ватикане мессой в базилике Святого Петра. «Вместе с нашей жизнью мы приносим Богу общины и народы, которые несем в сердце, приносим пасторские замыслы и опыт, как радостный, так и тяжелый», — сказал Лев, 14-й в проповеди. Обращаясь к кардиналам, Святейший Отец подчеркнул, что центром всех мыслей должен быть Христос. Он сам говорит каждому из нас: «Я есмь истинная виноградная лоза». Различные харизмы, служения, церковные деяния — это ветви единой лозы, то есть Господа. Папа отметил провиденциальное значение выбранной для консистории даты. Она проводится в преддверии праздника святых апостолов Петра и Павла, чья проповедь Евангелия составляла одно целое с их жизнью до такой степени, что они стали частью Священного Писания. Епископ Рима указал на три направления в процессе синодального распознавания, который должен сопровождать эту консисторию, представляющую собой не что иное, как актуализацию синода. Во-первых, пример святых Петра и Павла побуждает делиться в вере истинной свободой. Именно в отношениях с Господом мы освобождаемся от греха и от страха. Во-вторых, мы просим о даре мира в единстве. В то время как мы зовем все народы к вере, в которой мы поистине свободны, международная напряженность и конфликты тяжко ранят человеческую семью, и все же нет недостатка, более того, множится в церкви и в мире начинания и события, побуждающие к уважению достоинства человека, справедливости, права, просто всего человеческого. Война никогда не достойна человека, никогда не благословлена Богом, поскольку Творец наделил нас умом и волей, чтобы решать конфликты по-человечески, а не как звери, пусть даже и обладающие гипертехнологическими вооружениями, подчеркнул папа. Единство человеческой семьи идет впереди отдельных народов и государств. Святейший Отец напомнил, что выражение «цивилизация любви» было введено Папой Павлом VI вовсе не в идеальной обстановке. Тогда мир был охвачен холодной войной, гонкой вооружений и ожесточенным экономическим соперничеством. В этом контексте Церковь указывала путь, противоположный идеологическому противостоянию систем, предлагая такой общественный порядок, в котором соединяются справедливость и любовь. Возвещая Евангелие среди радостей и гонений, Церковь никогда не занимает какую-либо сторону. Она для всех, и к каждому она обращает то же самое слово «обращение» и «спасение». Третье направление, на которое папа указал кардиналам, это согласие в послушании. Актуализация синода, к которой мы стремимся, приглашает всех нас действовать в единстве веры, в продвижении мира, в послушании живому слову, то есть Иисусу. Когда мы работаем вместе, наша коллегиальность становится синтезом соборности, в которой участвуют все крещенные в единстве народа Божьего. Соборность и коллегиальность — это подлинные формы христианского братства, которое объединяет нас как крещенных и как епископов. Поэтому та помощь, какую вы можете мне оказать в осуществлении Петрова служения, обретает во мне просящего, а не командующего. В самом деле, авторитет первенства присущ тому, кто слушает и только потому руководит, кто сам учится и только поэтому наставляет, постоянно следуя за единственным учителем. Да поможет нам на этом захватывающем пути заступничество святых апостолов Петра и Павла, сказал в конце проповеди папа Лев. Спортсменов объединяют общие ценности и увлеченность, выходящие за пределы языковых, национальных, культурных различий, и в этом заключается знак надежды, знак мира, которого все мы хотим. Папа Лев XIV подчеркнул эту мысль.

мысль, обращаясь к участникам 62-го международного турнира по плаванию «Семь холмов». «Полноценный спорт – лекарство для тела и для духа», – сказал папа. «Спорт – это также возможность для духовного роста». Водные виды спорта папа связал с христианской символикой. Человек погружается в воду, охватывающую всего человека, и это символически отсылает к крещению и к новой жизни во Христе. Погружение в воду, которое мы переживаем еще в материнской утробе, напоминает, что жить означает двигаться в согласии с другими и с окружающей средой. Подчеркнув, что международные состязания вносят вклад в мир и в братство, папа верил пловцов молитвенному заступничеству святого Пьера Джорджо Фроссати, который был также спортсменом, и благословил участников турнира и членов их семей.

Сегодня католическая церковь отмечает 13-е рядовое воскресенье. Литургические чтения этого дня преподносят нам размышления над силой креста Господня. Прослушаем сегодняшнее чтение из Евангелия от святого Матфея, из главы 10, стихи с 37 по 42. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Судя по словам Спасителя, взять свой крест и терпеливо нести его гарантирует человеку достоинство и честь. Решительные слова призыва Иисуса Христа – это не что иное, как конкретное и четкое воззвание. Поставь превыше всего присутствие Христа в твоей жизни. Поставь выше даже самых близких семейных привязанностей. Каковы же последствия? А они таковы. Присутствие Христа среди людей полностью меняет все человеческие отношения. Присутствие Христа обязывает нас смотреть на вещи и события иным взглядом, по-новому. Все, о чем в священных писаниях говорилось до пришествия Христа в мир, свершилось в Его личности, личности Спасителя, пришедшего на землю. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, который своей смертью и воскресением коренным образом изменил ход истории человечества. Ключ к пониманию сегодняшнего евангельского текста – это крест как выбор жизни. И сразу возникает мысль о том, как мы лично относимся к своим выборам жизни. Что мы выбрали? Возможно, тут сразу вспоминаются многие неудачи, многие неудачные выборы. Но Господь Иисус сделал конкретный выбор. Он всецело принес Себя Самого в дар. Иисус обращается не только к 12, но ко множеству народу, следующему за Ним. Итак, Его слова обращены ко всем Его последователям, то есть и к нам с вами. Взять свой крест означает не просто разделить те же идеи, но разделить истинный путь, порой слишком узкий, порой тернистый. Многие мудрые советы мы находим в притчах Иисуса, и они помогают нам понять то, что Он хочет открыть нам. Вот строитель башни должен хорошо взвесить свои возможности и сделать правильный выбор. Слова, какими Господь заключает эти притчи, не оставляют иной альтернативы. «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Решительность слов Иисуса Христа побуждает нас совершать постоянную переоценку ценностей земных благ, а также стараться делать правильный выбор, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Продолжая, снова вспомним о кресте, о том, что через крещение мы также крестились в смерть Иисуса, и точно так же, как Он через Отца был воскрешен во славе, так же и мы тоже сможем жить новой жизнью.

0: Христос однажды умер за грехи всех людей, и теперь Он живет вечно в Боге. Мы же с вами умерли для греха, но живы для Бога во Христе Иисусе. И в самом деле, крещение, которое мы получили, преобразило нашу человеческую природу и сделало ее подобной природе Христа. Так же, как в Иисусе, в нас, сынах Божьих, нет больше смерти, но есть жизнь вечная. Апостол Матфей в сегодняшнем евангельском повествовании предлагает нам трудный для понимания совет, что любовь к Богу превыше любой земной привязанности. Согласитесь, нам с вами это трудно понять, а тем более осуществить. Иисус говорит: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает пославшего Меня. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова так: «Я, — говорит Спаситель, — не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого. Поэтому и говорю, если кто хочет». И далее Иисус приглашает на доброе дело, а не на злое и тягостное. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Добровольный крест не может означать смерти насильственной. Христос приглашает нас принять крест. Принимая свой крест, мы тем самым делимся нашим крестом с Иисусом, охотно и добровольно принимая все малые и большие проблемы, которые возникают каждый день и на каждом шагу. Христианин принимает это не с унылой покорностью, но деятельно, энергично, принимает для созидания, но никак не для разрушения. Это вовсе не просто. Порой крайне трудно принять то, что случается внезапно, когда мы чувствуем себя бессильными, когда не знаем, какое именно решение принять, с кем посоветоваться. И вот простой совет, единственно верный. Нужно полностью довериться нашему Господу Иисусу. В своей человечности Иисус пережил все человеческие страдания, и только Он может дать нам понять, что нам делать. Принимая крест каждый день, в каждой ситуации, мы уже вводим себя в жизнь самого Христа. В этом непростом духовном паломничестве важно знать и верить, что Бог всегда рядом. Будем также помнить, что в самые тяжелые для нас минуты Он носит нас на руках. Слава Богу за все! И да будет так!
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!